Как говорится, никакой магии, только ловкость рук. Но в случае них, чтобы хоть как-то на Квин походить, нужно уметь ловко играть, сочинять, исполнять. Такой, что ли, базовый минимум. В столице 3 часа 19 минут. На смену Квин на Ретро FM приближаются Пол Абдул и

какое-то время рабочий лайфхак, чтобы не приснилось всякое. Просто не засыпаем делов-то. Скоро серьезно и официально будем встречать с вами утро в столице, не только в Москве 3 часа 36 практически минут. Ну а до этого момента прежде музыкально встретим Игоря Николаева и Альфа-Виль здесь на Ретро-ФМ, а не впереди.

только что Игорь Николаев вместе с супругой давеча недавно познакомились с Китаем, поднялись на Великую Китайскую стену. Говорит, дух захватывает, и что ж, одной мечтой стало меньше, зато одной сбывшейся мечтой больше. Мы же с вами отдыхаем так, как нравится, с теми, кто нравится, ну, по крайней мере, музыкально. Впереди на Ретро-ФМ Бонни Тайлер в столице, 3 часа 50 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: использовать песок вместо холста. Некоторые вполне умеющие умеют. Вообще, сколько талантов вокруг. Не совсем об этом Белинда Карлайл исполняет здесь на Ретро FM, но некоторые совпадения все же имеются. В столице тем временем 20 минут пятого. Скоро услышим Стинга, Рода Стюарта и Брайана Адамса.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Так есть выражение, никогда такого не было. И вот опять, если дело касается каких-то праздничных событий, то, в принципе, это подходит под такой шаблон. Именно конкретного праздника не было, но очередной повод что-то отметить есть каждый день. Сегодня 15 августа, например, праздник сладких огурцов. Думаю, это те, что... Сладкие огурцы не те, что с горькой попкой вообще не горчат. И такое праздничное событие имеется. В столице 4 часа 36 практически минут. В наше полное выходное распоряжение здесь, на Ретро-ФМ, далее попадут хиты Попо и Дмитрия Маликова.

чтобы кто-то из нас не заскучал, не приуныл в какой-то момент. На помощь друг за другом приходят они, Лебуш, другие ребята, известные девчата. Скоро услышим до финала этого часа на Retro FM Сиси Кейч и веселых ребят. В столице 4 часа 49 минут. Всем отличный субботы.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Пу-пу-пидо, образно говоря, есть мужское пу-пу-пу. В какой-то степени универсальное восклицание, в зависимости от обстоятельств, выражающее грусть, удивление, усталость, замешательство. Или подставьте свой вариант, если есть. В столице уже 5 часов 21 минута. На Ретро-ФМ скоро о себе напомнит Мэйвуд и группа «Премьерный».

так много летних дней осталось и остается в нашем распоряжении. Живем с этой информацией. Время от времени не забываем по-настоящему отдыхать. Отдыхаем, пока отдыхается. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM Bon Jovi. В столице 5 часов 35 минут. Всем доброго утра.

0: Судя по новостям, любителей Северной Кореи стало больше. Точнее, процент нас, заинтересовавшихся отдыхом, там стал значительно выше. За последний год спрос на турстраны вырос на 15%. Прилично. Мы же с вами в целом сейчас отдыхаем, пока отдыхается, или делаем все, что делается. В столице 5 часов 49 практически минут. На Retro FM до финала этого часа себе напомнит Квин и Сандра.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. We'll be right back.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Если не дошли до кино, то с сегодняшнего дня, с 15 августа, нашумевший байопик про Майкла Джексона можно будет увидеть в некоторых официальных онлайн-кинотеатрах России. Если что. Ну, а прямо по курсу на Red FM хиты Сабрины Army of Lovers. И еще услышим песню из бременских музыкантов.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

мы немного Бонни-М. Всем нам отпуск в радость, особенно там, где солнечно и приятно. Есть некая грусть при возвращении домой к привычной реальности. Ну, ничто не вечно, как говорится, от вечного отдыха тоже, наверное, можно заскучать, загрустить, томиться. Я толком не пробовал, конечно, подобное, но предположу, что так. В столице 6 часов 35 минут. Это Ретро FM, это Рикардо Фоли и Михаил Боярский на ближайшее.

89 года вышла эта история Blue System. Дитер Болин опять и снова пустил в ход свою музыкальную магию, сотворил очередное музыкальное чудо, дабы покорять вершины. Конкретно в хит-парадах Германии песня продержалась, гуляла туда-обратно по хитовому списку более 5 месяцев, а это внушительный срок. В столице уже без 10:07 до очередной часовой границы. Еще успеем услышать на Ретро-ФМ Мадонну и Владимира Высоцкого. Они впереди.

0: Динг-данг, эти и другие мелодии будничного будильника, так сказать, не приветствуются на выходных. Так, на глаза сейчас попалась юмореска или правда жизни, в которой герой признается, что всегда ставит два будильника. Один для человека, которым хочет быть, а другой для человека, которым все же является. В столице 7 часов 19 минут на Ретро-ФМ. К нам как минимум далее потянутся Каома и Игорь Корнелюк.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Песен о любви, как известно, с каждым годом меньше, ну, никак не становится. И вдруг и неожиданно их количество в общем списке не редеет. Со словами «ну все, хватит, довольно, побыла и хватит». Нет, конечно, это что-то невероятное. Ну, а вероятность того, что на Retro FM на подходе частички творчества Кармен и No Mercy, это 100%, не меньше. Скоро их услышим. Никуда не разбегайтесь, и давайте, что ли, сверим время. В столице 7 часов 34 минуты.

0: Как там говорится, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Ну, или, может, что-то путаю. Но в целом на сегодня на RetroFM я уже наговорился. В самом ближайшем будущем ровно в 8 по Москве. Встречайте в эфире Андрея Мареева. Всем отличного, нескучного отдыха. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. И в финале этого часа еще успеем услышать Милен Фармер и Эрика Клэптона.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 6.

0: 8.06, точное утреннее субботнее московское. Я Андрей Мареев, рад вас поприветствовать, друзья. Рад пожелать вам доброго утра, отличного выходного дня. Ну и, конечно же, чтобы настроение совпадало с самочувствием, непременно в позитивном смысле этого слова. Ну и для начала давайте определимся с тем, что этот день наступивший нам готовит с точки зрения астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: За окном 15 августа, суббота. Утром спокойно отдохните или завершите дела. После обеда появится желание действовать и договариваться, но будьте осторожны с обещаниями. Овны, постарайтесь увидеть обе стороны медали, даже если вам сначала кажется, что есть только одна правильная точка зрения. Тельцы, направьте энергию детей в мирное русло, займите их активными и полезными делами. Сделать это, конечно, не очень просто, но иногда получается. Близнецы, споры сегодня бессмысленны, только зря потеряете время и силы на пустые препирательства. Раки, избегайте ситуаций, где вас могут продавить на жалость. Львы, если кто-то будет подвергать сомнению вашу самооценку, не оправдывайтесь. Девы, поставьте цели и продумайте, как вы будете их достигать. Весы, взгляд внутрь себя позволит увидеть ранее скрытое. Скорпионы, сегодня ваша роль в общественном деле может потребовать и силы, и глубины одновременно. Стрельцы, при любых обстоятельствах сохраняйте достоинство, не втягиваясь в острые моменты. Козероги, планирование путешествий, равно как и сами поездки, принесут много радостных неожиданностей и интересных знакомств. Водолеи, сегодня старые эмоциональные барьеры могут быть разрушены благодаря новому пониманию их сути. Рыбы, выйдите из позиции защиты и прислушайтесь к мнению своего партнера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: сейчас пока один факел горит, сверкает, звезда по имени Солнце, ну, по крайней мере, над Москвой. Очень солнечное, яркое августовское небо. Огромнейшее спасибо Небесной канцелярии за этот подарок солнечный утренний. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ в 8 часов и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу вам, что в ближайшем обозримом здесь на Ретро-ФМ в плане музыкальной нашей коллекции прозвучит. Услышим ансамбль Дубы Колдуны «Антик».
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнайте сегодня в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький. 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в Старом замке с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Делайте ремонт.
11: Не приплачивайте.
10: В стройцентре СОМ акция.
11: Нашли такой же товар дешевле?
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Обожаю эту песню, друзья. Вот так вот, безо всяких витиеватостей скажу напрямик. Помните, как один персонаж говорил? По-стариковски, вот так вот, напрямую. Ансамбль «Дубы колдуны», их версия этого замечательного хита. Столица 8.30, самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Российские пловцы выиграли смешанную эстафету вольным стилем на чемпионате Европы. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина показали результат 3 минуты 19,95 секунды. Они установили новый рекорд чемпионатов Европы. Второе место заняли пловцы из Нидерландов, третьими стали итальянцы. Теперь на счету российских спортсменов на чемпионате Европы 26 медалей, 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Россияне, напомню, выступают на турнире в Париже в нейтральном статусе. Дональд Трамп обещал объявить Ормузский пролив территории США после победы над Ираном. Об этом американский лидер сообщил во время выступления в полицейской академии под Нью-Йорком. Напомню, ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил об отмене действия соглашения о прекращении огня с Ираном. Американские войска нанесли серию ударов, а иранцы ответили ударами по базам США на Ближнем Востоке. В ЦИКе назвали число желающих проголосовать на выборах онлайн. Заявление на такой формат на данный момент подали больше 1 140 000 россиян. Как заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, для голосования по месту нахождения с использованием механизма «Мобильный избиратель» направлены почти 242 тысячи заявлений. ЦИК добавили, что предложения проголосовать через мессенджеры являются мошенническими. Напомню, выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 18 по 20 сентября. Синоптики спрогнозировали сильные дожди на юге европейской части России. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. Интенсивные дожди затронут республики Северного Кавказа и юг Ставрополья. Возможно, они на побережье в районе Сочи. Местами будет штормовой ветер до 25 метров в секунду. Сегодня же в некоторых республиках Северного Кавказа к ветру и дождю с грозами добавится град. Во всем мире сегодня отмечается День бездомных животных. Эта дата – повод задуматься, какую ответственность мы несем перед братьями нашими меньшими. Всемирный день бездомных животных ежегодно отмечается в третью субботу августа. С инициативой праздника в 92-м году выступило Международное общество прав животных. Это день – хороший повод обратить внимание на бездомных четвероногих и, например, покормить их. В конце выпуска курсы валют. На выходные ближайший понедельник доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мариев на Ретро FM. Я всем желаю доброго утра и удачного дня.

0: это же так здорово, друзья, когда человек точно знает, для чего он родился, и более того, в течение жизни вот свое предназначение выполняет. Фредди Меркьюри на Retro FM рожден для того, чтобы любить. 8 часов 35 минут утреннее субботнее время весьма и весьма подходит для осознания этого факта. Совсем скоро и Тай, Бонни М и А-студио на Retro FM. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: принцам и принцессам, а также их родителям категорически доброго утра. Вот таково мое искреннее пожелание, друзья. Итайп на Retro FM в 8 часов и 50 минут. Просыпаемся под любимую музыку здесь, на Retro FM. Скоро услышим дуэт Modern Talking и Андрея Миронова с песней из фильма «Обыкновенное чудо».
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Ну, hello так hello. Ну, в смысле, здравствуйте и доброго утра всем тем, кто еще не успел получить мое горячее приветствие. Меня зовут Андрей Мареев. Здравствуйте вам еще раз, друзья. Лайнел Ричи на Ретро FM в 9.06. Поехали.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня это 15 августа. День субботний начинается, то есть выходной. Утром спокойно отдохните, ну или завершите дела, если они есть. После обеда появится желание действовать и договариваться, но будьте осторожны с обещаниями. Овны, постарайтесь увидеть обе стороны медали, даже если вам сначала кажется, что есть только одна правильная точка зрения, она, конечно же, ваша. Тельцы, направьте энергию детей в мирное русло, займите их активно и полезными делами. Близнецы, споры сегодня бессмысленны, только зря потеряете время и силы на пустые препирательства. Раки, избегайте ситуаций, где вас могут продавить на жалость. Львы, если кто-то будет подвергать сомнению вашу самооценку, не оправдывайтесь. Девы, поставьте цели и продумайте, как вы будете их достигать. Весы, взгляд внутрь себя позволит увидеть ранее скрытое. Скорпионы, сегодня ваша роль в общественном деле может потребовать и силы, и глубины одновременно. Стрельцы, при любых обстоятельствах сохраняйте достоинство, не втягиваясь в острые моменты. Козероги, планирование путешествий, равно как и сама поездка, принесут много радостных неожиданностей и интересных знакомств. Водолеи, сегодня старые эмоциональные барьеры могут быть разрушены благодаря новому пониманию их сути. Рыбы, выйдите из позиции защиты и прислушайтесь к мнению своего партнера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: вечер пятницы он был вчера, и по этому поводу наверняка у многих есть что интересного рассказать, похвастаться или же наоборот скромно или даже стыдливо промолчать. В любом случае это было, а сегодня субботнее утро уже на календаре. Арабески на Ретро FM в 9:20, скоро Сабрина и Белый Орел.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: всегда, когда слышу эту песню Сабрины, ну, не могу удержаться от улыбки, когда вот начинается это кудахтанье. Цып-цып-цып, мои цыплятки. Доброго утра всем-всем-всем, друзья. Конечно же, хороших новостей. 9:30 в столице. Марат Бекметов. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В Москве, Подмосковье и части Курской области с сегодняшнего дня запретили майнинг. С 15 августа добывать криптовалюту нельзя на территории Москвы и всей Московской области, а также 8 муниципальных округах Курской области и городе Львове. Запрет распространяется на участие в майнинг-пулах и будет действовать до конца 2032 года. Такое постановление, напомню, ранее подписал премьер Михаил Мишустин. Власти объясняют расширение запрета на майнинг нагрузкой на энергосистему. Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом. Вице-премьер также заявил, что профильные ведомства и нефтедобывающие компании должны контролировать цены на бензин и дизель. Он провел совещание в правительстве по ситуации на топливном рынке. В ходе встречи представитель Минэнерго сообщил, что в некоторых регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. Поставки топлива в рамках Северного завоза при этом продолжаются. Функцию покупки билетов на электричке с помощью мессенджера «Макс» расширили на 60 российских регионов. Чат-ботом могут пользоваться пассажиры 23 пригородных компаний. Как сообщили в РЖД, в чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в рамках одного заказа, а также квитанции на провоз багажа, велосипедов и животных. Сервис работает круглосуточно. Для него не нужно устанавливать специальные приложения. С помощью чат-бота в «Максе» россияне уже купили почти 550 тысяч билетов. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Михаила Таравердиева. Советский российский композитор, народный артист РСФСР, родился 15 августа 1931 года. А пик его популярности пришелся на 70-е годы, когда появляются самые знаменитые фильмы с музыкой Михаила Леоновича «17 мгновений весны» и «Ирония судьбы». Всего он написал мелодии более чем к 130 фильмам, и не только, а музыка Таравердиева, независимо от жанра, всегда отмечалась его неповторимой интонацией. Сегодня отмечается День археолога. Несмотря на то, что история этого праздника не связана с какими-либо событиями или открытиями, сам он не является ни государственным, ни национальным, археологи России и ряда других стран ежегодно отмечают свой профессиональный праздник именно 15 августа. Напомню, археология — это наука о древностях, это изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам, причем все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии, а каждое лето во всех уголках России открываются новые полевые лагеря археологов. В конце выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. На этом пока все. Далее музыка. Андрей Мариев на Ретро FM. С добрым утром.

0: пусть каждая дорога ведет к той цели, которая была поставлена изначально, безо всяких вариантов. А в пути следования пусть всем нам будет легко и радостно. К вопросу о легко и радостно. Именно эти эмоции первыми посещают нас, когда в эфир выходит программа «Ю». А выходит она, как вы наверняка уже запомнили, по субботам с 13 до 14. Юрий Гурьянов не только рассказывает музыкальные истории и ставит для вас известные хиты, но и делится малоизвестными фактами из жизни легендарных артистов и уникальными, редко звучащими записями ваших любимых исполнителей. Сегодня в программе «Ю» речь пойдет о настоящей легенде не только итальянской, но и мировой эстрады, группе «Реки и Повери». Не пропустите, в 13:00 начало.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовку. Готовую кухню.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: известный и довольно часто используемый в мировом искусстве сюжет собаки на сене, когда и сам не пользуешься, и другим не даешь. Ну, отпусти уже, в конце концов, девушку, неведомый лирический герой. Отпусти. Хватит уже держать в неопределенности, в подвешенном состоянии. Ким Уайлд на Ретро FM примерно об этом, но более возвышенно, более лирично в 9:50. Всем доброго утра, друзья. Скоро Демис Русос и Юрий Шатунов на Ретро FM.
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Ну и к вопросу о летящих неделях, друзья, лето осталось всего 2 недели, надо как-то попытаться использовать их, если не использовать, то как минимум с удовольствием, или наоборот, если уж не с удовольствием, то с пользой, как минимум родителям школьников настоящих и потенциальных подготовиться к наступающему учебному году. Так, ладно, все, о грустном больше не говорю, пожелаю просто всем доброго утра, друзья, 10:06 в столице, меня зовут Андрей Мареев, давайте узнаем, что интересного нам этот прекрасный субботний день приготовил с точки зрения астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 15 августа, суббота. Утром спокойно отдохните или завершите дела. После обеда появится желание действовать и договариваться, но это к вечеру пройдет. Будьте осторожными с обещаниями. Овны, постарайтесь увидеть себя со стороны, а также обе стороны медали, даже если вам кажется, что есть только одна правильная точка зрения. Тельцы, направьте энергию детей в мирное русло, если получится, займите их активными и полезными делами. Близнецы, споры сегодня бессмысленны, только зря потеряете время и силы на пустые препирательства. Раки, избегайте ситуаций, где вас могут продавить на жалость. Львы, если кто-то будет подвергать сомнению вашу самооценку, не оправдывайтесь. Девы, поставьте цели и продумайте, как вы будете их достигать. Весы, взгляд внутрь себя позволит увидеть ранее скрытое. Скорпионы, сегодня ваша роль в общественном деле может потребовать и силы, и глубины. Стрельцы, при любых обстоятельствах сохраняйте достоинство, не втягиваясь в острые моменты. Козероги, планирование путешествий, да и сами поездки принесут много радостных неожиданностей. Водолеи, сегодня старые эмоциональные барьеры могут быть разрушены благодаря новому пониманию их сути. Рыбы, выйдите из позиции защиты и прислушайтесь к мнению своего партнера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ретро FM этим не ранним уже утром, когда звезды не видны, но слышны, в частности, вот именно о группе Мираф я и говорю. 10 часов почти 20 минут в столице. Совсем скоро здесь на Ретро FM услышим к вопросу о звездах групп премьер-министр, норвежское трио АХА. Также будет выпуск новостей, не пропустить ни в коем случае. А дальше еще больше встреч с вашей любимой музыкой, друзья. Ведь это Ретро FM.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро FM.
4: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро FM.
6: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
5: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
12: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Делаете ремонт?
14: Не переплачивайте.
13: В стройцентре «СОМ» акция.
14: Нашли такой же товар дешевле?
13: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
15: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
16: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
17: Командные випки на 5 мест.
16: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
17: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
16: Клуб CyberX.
17: Мощное железо и топовая периферия.
16: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
17: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
16: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
17: Круглосуточно.
18: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ТК «Арктика». Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Ретро FM Владикавказ» 54 11 00.

0: знаете, друзья, лучше поздно, чем никогда. Хотя бывает так, спохватился, вот лето просвистело, нас оставив позади. Группа «Премьер-министр» на Ретро FM. В общем-то, по настрою этой песни, судя, нисколько об этом не сожалеет. Ну и мы жалеть не будем. 10:30 в столице. Марат Бекметов расскажет о новостях, подоспевших к этому часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, работа правительства и Центробанка позволяет минимизировать последствия для экономики и нормализовать денежно-кредитную политику. По словам министра, источником роста ВВП во втором квартале года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Министр отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных населением и компаниями ресурсов на депозитах. В Роспотребнадзоре рекомендовали школам увеличить большую перемену. Ведомство полагает, что ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменения необходимы, чтобы дети могли комфортно и без спешки позавтракать или пообедать. Из рекомендации Роспотребнадзора также следует, что продолжительность школьной перемены для приема пищи должна быть не менее 20 минут. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третьей перемене. Синоптики объявили о завершении купального сезона в Москве. Он подошел к концу из-за похолодания. В Центральной России, по данным прогностического центра «Метео», температура в столичных водоемах уже не превышает 20 градусов. Ночью вода быстро остывает, а днем не успевает прогреться до комфортных показателей. Еще одним фактором стал порывистый ветер. Заходить в воду смогут еще несколько дней только самые отчаянные любители купания. Сегодня после захода Солнца россияне смогут наблюдать сближение Юпитера и Меркурия. Планеты сблизятся в созвездии Рака. С Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. А завтра вечером москвичи смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры. Спутник Земли будет в фазе растущего серпа. Освещено будет около 19% диска. Венера будет видна невооруженным глазом и станет самым ярким объектом вечернего неба. Россияне не против занять место своего начальника. Каждый четвертый опрошенный заявил, что он лучше подходит для руководящей должности. Но большинство предпочитают оставаться на своей нынешней позиции, не стремятся к повышению. Опрос показал, что заняв место босса, россияне сначала бы четко распределили задачи, занялись дисциплиной, ввели премии, организовали больше тренингов, улучшили соцпакет и повысили зарплаты. В конце выпуска курса валют на выходные понедельник. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. А я всем желаю прекрасного субботнего дня.

0: самая главная характерная черта слов, которые произносятся как минимум мужчины, это то, что за них надо отвечать. К сожалению, с годами, с высоты прожитых лет, я вижу ситуацию, что понимание этого все реже и реже встречается. FR9 на Retro FM, 10 часов и почти 35 минут. Скоро Sting, Михаил Боярский, Чак Берри.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
5: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 10:50 в столице, и вот такие пустынные узоры, и, может быть, немножечко заунывные, но, тем не менее, прекрасные ноты от Стинга на Ретро-ФМ. Дальше ансамбль «Здравствуй, песни и арабески».
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество информации.

0: 11 часов в столице, много света и тепла. Это музыка Retro FM, скоро рок-сет, лайтбэк и песни из бриллиантовой руки.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

трубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и отстают.

0: Смотрите, какие мы запасливые, друзья. Еще обыкновенное календарное лето не закончилось, а у нас уже идет подготовка к лету бабьему, ну или индейскому в западной интерпретации. Джо Дассен на Ретро FM в 11:20. Меня зовут Андрей Мареев. Рад поприветствовать вас, друзья, и пожелать хорошо провести эту субботу. Наверняка уже что-нибудь такого интересного себе запланировали. Пусть в эти планы впишется и музыка, звучащая на Ретро FM. Скоро услышим Льва Лещенко, Pet Shop Boys и группу Кино.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнайте сегодня в час дня. Программа «Ю» на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Homeberry все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
2: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
4: 29-33-66.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: себя одергивать, когда подпеваешь этой песне, и вспоминать, что из полей не доносится, а уносится. Это в корне меняет весь смысл припева. Лев Лещенко на Ретро FM в 11 часов и 35 минут. Совсем скоро группа «Комбинация», дуэт «Альбана» и «Рамина Пауэр» в ближайшие минуты. А дальше, друзья, ну что я вам буду рассказывать? Будьте рядом, все услышите сами.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: теперь, что называется, послушаем другую сторону из визита к психологу. Доктор, она выгнала меня, и я вынужден спать в гараже. Группа «Комбинация» на Ретро-ФМ. Женский взгляд на проблему ревности женщины к автомобилю. Хотя, с другой стороны, сейчас, наверное, среди автовладельцев, среди автолюбителей процент женщин весьма и весьма высок. 11:50 в столице. Всем доброго дня.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
4: Это собака-спасатель.
3: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Завтра в 12:15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.

0: любимой музыкой и еще кое-чем, что вас тоже, несомненно, заинтересует.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокате новый боди-хоррор режиссера Натали Эрики Джеймс «Ешь, молись, худей». Если знаменитая мелодрама «Ешь, молись, люби» рассказывала о героине, которая ищет себя, то новый фильм о девушке, которая себя наоборот теряет в погоне за совершенством. В центре истории студентка-медик Хана. Из-за хронического стресса девушка страдает от перееданий, а изнуряющие тренировки постоянные диеты не помогают ей похудеть. И Хана решает изготовить таблетки для похудения. Кинопарк Москино в эти выходные приглашает на фестиваль музыки и еды Ember Fest. Концепция мероприятия – эстетика кинематографично красивого, здорового загородного отдыха. Организаторы воссоздадут атмосферу палаточного городка с зонами.
3: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Более 11 тысяч родителей в Северной Осетии получили семейную выплату за 2 месяца действия новой меры соцподдержки. Как сообщает отделение Социального фонда России по республике, на эти цели направлено более 300 миллионов рублей. Размер выплаты для каждой семьи индивидуален, он зависит от доходов. НДФЛ, удержанные по ставке 13% и выше, пересчитывают по льготной 6%, а разницу возвращают. Добавлю, оформить выплату могут работающие родители с 2 и более детьми до 18 лет, а при очном обучении до 23 лет. Прием заявлений продлится до 1 октября. Подать их можно через госуслуги, МФЦ или клиентские службы соцфонда. Во Владикавказе завершили капитальный ремонт участка улицы Ливаневского. Как сообщает мэр города Вячеслав Мильтихов, от улицы Хаджи Мамсурова до переулка Рыночного специалисты обновили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, установили новые бордюры и поребрики. Перед ремонтом были заменены инженерные сети. Глава города отметил, что капитальный ремонт дорог идет с опережением графика. Выполнено около 45% общего объема работ. В Северной Осетии создают 2 современные модельные библиотеки. Как сообщает Минкульт Республики, их откроют на базе филиалов городской библиотечной сети номер 2 и 4. Сейчас в помещениях продолжаются ремонтные работы. Значительная часть подготовки уже выполнена. Приобретены книги, оргтехника, кондиционеры и музыкальные инструменты. Также заключены контракты на поставку дополнительной мебели. Обновленные библиотеки станут современными пространствами для чтения, обучения и культурного досуга. Работы проводят в рамках национальной проекта «Семья». В Северной Осетии стартовал прием заявок на 2-й сезон всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты». Об этом сообщил глава региона Сергей Миняйло. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию собственных проектов. Поддержку окажут инициативам в сферах добровольчества, образования, творчества, патриотического воспитания, экологии, спорта и других направлениях. Подать заявку можно до 15 сентября на платформе «Молодежь России». Завтра футбольный клуб «Алания» встретится с кировским «Динамо» в матче 5-го тура 2-й лиги А. Игра состоится в 16:00 во Владикавказе на стадионе «Спартак». Для «Алании» это будет первый домашний матч на обновленной арене. Напомню, в конце июля «Спартак» прошел необходимую проверку и был включен в перечень стадионов, имеющих действующий сертификат соответствия Российского футбольного союза. Курс доллара на сегодня 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: То есть песня на самом деле не о чудесной стране, не о красотах природных, а о взаимопонимании, ну или взаимонепонимании. Да, друзья, вот так вот в нашей жизни порой складывается, а бывает так, что и не складывается, и чудесные страны проходят мимо, ну или мы проходим мимо чудесных стран, фигурально выражаясь. Группа «Браво» и Жанна Агузарова на Ретро-ФМ 12.20. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, что у нас из чудесного и даже прекрасного, услышим Владимира Высоцкого, Sugar Babes и ансамбль Joy.
1: Реклама.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
3: Сантехника Ёж.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Делайте ремонт.
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре СОМ акция.
7: Нашли такой же товар дешевле.
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта. В стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: крайнем случае можно подпевать вот этим прекрасным вокализом от группы «Коллажная Ретро FM». Ну, это если вдруг по какой-то нелепой случайности до сих пор не выучили текст этой замечательной песни. 12:35 в Москве. Совсем скоро услышим группу «Ля Буш», Виктора Салтыкова в составе группы «Форум» и «Абу». Совсем-совсем скоро, да, действительно, друзья, имейте терпение. Ну, буквально минимальное количество.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: Кафе «Доминика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доминика» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доминика».
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: плясками встречают слушатели Ретро FM в самый настоящий музыкальный информационный праздник. Я говорю, конечно же, о программе «Ю», которая начнется уже в 13.00. Юрий Гурьянов не только рассказывает музыкальные истории, ставит для вас известные хиты, но и делится малоизвестными фактами из жизни легендарных артистов и радует вас уникально звучащими записями. Сегодня в программе «Ю» речь пойдет о группе «Рики и Повери». Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте. Ретро FM, Андрей Мареев.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

приложении «Магнит» акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
6: Знакомьтесь, и помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: Москве 13 часов. Время начинать любимую программу «Ю». И, как всегда, есть о ком рассказать.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! На календаре суббота, значит, пора рассказать про кого-нибудь популярного, узнаваемого и, конечно, любимого. Сегодня это не один человек, а сказать сколько вот так сходу не получится. Не потому, что их очень много. Дело в том, что в какой-то момент они были квартетом, затем стали трио, а позднее, ближе к нашему времени, остался только дуэт. Это знаменитые итальянцы Рики и Повери. Их музыку знают и любят во многих странах, и, конечно, особые чувства ко всей итальянской эстраде, включая этот знаменитый коллектив, испытывают в нашей стране. Рики и Повери — это одни из эталонных артистов, звучащих в эфире Ретро-ФМ. Несмотря на то, что их золотые годы — это 70-е и 80-е, но музыка получилась такой, которая смогла перешагнуть время и до сих пор остается любимой и близкой многим из нас. Сегодня, конечно, будет много ярких песен Рики и Повери. Естественно, расскажу про историю их создания и становления, вспомним яркие фестивальные моменты, каверы на их песни, ну и главное, мы вместе обязательно получим заряд положительной энергии. Последнее, вообще, одно из основных качеств, которым, как мне кажется, должна обладать музыка. И, конечно, Рики и Повери блестяще справились и с этой задачей. Начнем мы сегодня с песни, которая как раз оправдывает ожидания тепла и солнца, «Sarà perché ti amo». Название переводится с итальянского как «Наверное, потому что я люблю тебя». Это композиция впервые прозвучала на фестивале в Сан-Ремо в 81 году. Кстати, помните, я говорил об изменении числа участников? Это когда квартет превратился в трио. Так вот, случилось это именно тогда, в Сан-Ремо. На фестиваль группа приехала в полном составе, были даже репетиции вчетвером, но перед самым выступлением одна из участниц, Марина Окиена, внезапно покинула группу. Несмотря на споры и скандалы, Рики и Повери все-таки выступили, но сделали это уже втроем.

0: Лучезарная и летняя, и, конечно, про любовь. Композиция «Сара перке ти амо». Несмотря на то, что тогда, в 81-м году, в Сан-Ремо, Рики и Повери получили только 5-е место, песня эта стала суперхитом не только в Италии. Во Франции она вообще дошла до 1-го места хит-парада. Также хорошо проявила себя в Швейцарии, Австрии, ФРГ. А еще была даже выпущена отдельная версия на испанском языке. В нашей стране впервые на телевидении эта песня прозвучала в 83-м году в программе «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, у нас сегодня еще одни итальянцы, у которых получилась группа «Рики и Повери». Давайте вспомним, как все начиналось. Для этого перемещаемся во вторую половину 60-х в итальянскую Геную, где наши будущие звезды уже занимались музыкой и состояли в разных коллективах. Мужчины Анджело Соджу и Франко Гатти работали вместе, а барышня по имени Анджела Брамбатти состояла в другом проекте. То есть у них уже были некоторые представления о том, что такое сцена. И вот в один прекрасный момент, в 67-м году, они решили объединиться. Причем уже вчетвером, потому что Анджела привела четвертую участницу Марину Акиену. В результате выстроился довольно гармоничный квартет, который получил название «Fama Medium». «Fama» — это первые буквы имен участников: Франко, Марино и две «А» — Анджело и Анджела. Свежеиспеченный коллектив начинает свою карьеру, в том числе с выступлений на пляжах Генуи, исполняя каверы известных песен. Важным и переломным моментом стало знакомство с продюсером Франко Калифано. Случилось это во время прослушивания в Милане. Франко стал тем самым человеком, который рассмотрел в них не просто вокальный квартет, а готовый сценический образ с большим потенциалом. Калифано дал группе новое и хорошо знакомое нам имя — Рики и Повери, богатые и бедные, пошутив однажды, что они богаты душой, но бедны финансово. Кстати, продюсер не ограничился названием. Для сцены двоих участников, Анджелу и Франко, одели богато. Оставшиеся двое, Анджело и Марина, получили более скромные образы. То есть контраст подчеркивался в том числе и визуально. Именно под руководством Франко Калифано группа сделала первые серьезные профессиональные шаги. В 68-м году Рики и Повери приняли участие в летнем музыкальном фестивале «Кантаджиро», в котором, кстати, в свое время побеждали такие известные итальянцы, как Джани Моранди и Адриано Челентано. И хотя наши сегодняшние герои не добились тогда высоких результатов, выступление это повлияло на узнаваемость группы и стало важным стартом. Отдельного внимания заслуживает то, с какой песней они выступали на фестивале. Это была композиция «L'ultima amore» — «Последняя любовь». Интересна она тем, что это был кавер на одну очень известную песню, которую мы с вами, скорее всего, помним вот в этом исполнении. Да, это певица Сандра и композиция «Everlasting Love». Сама она, кстати, тоже перепела этот изначально американский хит. Об этом я рассказывал в одном из выпусков программы «Ю», посвященном Сандре, который, кстати, может послушать в подкастах на сайте Retro.fm. Но, возвращаясь к группе «Рики и Повери», надо отметить, что они, во-первых, перепели песню гораздо раньше, в 68-м году, а во-вторых, это не совсем перепевка, потому что текст был написан на итальянском языке. Вот она, песня, с которой они заявили о себе.

0: Та самая песня, с которой для группы Рики и Повери все началось. «L'ultimo amore». Это потом были выступления в Санремо и другие хиты, которые привели к их большому успеху. Но стартом стала именно эта кавер-версия композиции «Everlasting Love».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Сегодня у нас одни из основных поставщиков хитов из Италии, группа Рики и Повери. Итак, мы остановились на 68-м году, когда молодому коллективу предстояла еще титаническая работа. Все участники четверки были разными, но главным стало общее желание быть услышанными. Здесь надо вспомнить, насколько важный вклад в становление коллектива внес их продюсер Франко Калифано. В работе над образами участников, помимо прочего, он подкорректировал длину и цвет волос, причем это касается и девчонок, и парней. Вокальные роли в Рики и Повери тоже распределились идеально. Бас Франко Гатти, тенор Анджело Соджу и нежный альт Марина Акиены. И, конечно, бешеной энергией обладала мощная сопрано Анджелы Брамбатти. Продюсер Калифано очень верил в квартет. Он оплачивал им жилье, вкладывался в сценические костюмы, продвигал группу на радиостанции и фестивали. Первые годы были непростыми. Много концертов в маленьких клубах, бесконечные репетиции, поиск своего звучания. Но уже к началу 70-х Рики и Повери нашли свой стиль. Мелодичный поп с элементами эстрады. В 70-м году они впервые появились в Санремо с песней «La prima cosa bella», которую иногда переводят как «Первое прекрасное мгновение» или «Первая любовь».

Между прочим, за это первое прекрасное мгновение они получили довольно высокое второе место фестиваля. Интересно, что в следующем, 71-м году, Рики и Повери снова отправились в Сан-Ремо. И, кстати, опять заняли второе место вот с этой прекрасной песней. Это композиция «Que sera», та самая, благодаря которой Рики и Повери стали воспринимать всерьез. И, кстати, не только в самой Италии, потому что выступление хорошо приняли и за рубежом. Сейчас давайте вспомним песню «Come Over Ray», уже состоявшихся Рики и Повери образца 81 года, принятую во многих странах, о чем свидетельствуют многочисленные каверы на нее. Вот так, например, этот хит звучал в 2004 году в проекте «Фабрика звезд 5» в исполнении Виктории Дайнека и Михаила Веселова.

0: теплая, искренняя, конечно, с нотками ностальгии. Композиция группы Рики и Повери 81 года «Come Away». «Как бы мне хотелось».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сегодня в программе «Ю» вспоминаем легендарных итальянцев Рики и Повери. Конечно, за их успехом, помимо таланта участников, стояла умелая работа продюсера, грамотный сценический образ, правильные аранжировки, но во главе всего, как и полагается, были удачные мелодии. Над песнями для Рики и Повери работали многие известные композиторы, в том числе, например, знаменитый Тото Кутуньо. Но один из ключевых авторов музыки Рики и Повери — это Дарио Фарина. Он не просто писал мелодии, а вплотную занимался аранжировками, в которых голоса квартета звучали максимально эффектно. Между прочим, Фарина является соавтором песен и для других именитых исполнителей. Именно он непосредственно поучаствовал в создании некоторых работ для дуэта Альбана и Рамина Пауэр. В частности, композиция «Чи сара» или знаменитый «Филичи ты».

Ну, а мы с вами вернемся к музыке Рики и Повери. Дело в том, что для большинства самых ключевых песен наших сегодняшних героев мелодии создал именно маэстро Дарио Фарина. Это касается и большинства композиций, которые мы уже услышали, ну и тех, что еще прозвучат сегодня в программе «Ю». Например, следующая история. Такая песня «Маркировка». Маркировка знаком качества. «Made in Italy». Сделано в Италии. Что касается слов к этой и многим другим известным работам, то их написал знаменитый автор Кристиано Минеллона, который также работал со многими другими известными исполнителями, включая того же Тодд Кутуньо или Альбану и Рамина Пауэр. Однако сегодня в программе «Ю» продолжит звучать песня квартета, к тому моменту уже превратившегося, кстати, в трио группы Рики и Повери. Так прямо сейчас еще одна знаковая песня 81-го года «Made in Italy». Oh, sherry, sherry.

0: Танцевальная композиция «Made in Italy» — одна из тех, которые особенно полюбились 80-е слушателям в нашей стране. Песня моментально стала одним из хитов на дискотеках, а пластинки фирмы «Мелодия» с группой «Рики и Повери» пользовались огромным спросом.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовку. Готовую кухню.
4: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжаю рассказывать об артистах, которых мы узнаем буквально с первых звуков. Я сегодня уже упоминал об участии Рики Повери в фестивале Санремо, или, как говорят в Италии, фестиваль della canzone italiana di Sanremo. Так вот, наши сегодняшние герои появлялись на знаменитой сцене в качестве конкурсантов 13 раз. Причем последнее появление случилось аж после 32-летнего перерыва в 2024 году, то есть совсем недавно.

«Манун тутта ла вита». Самый близкий перевод – это «Нельзя же ждать вечно». Так звучали Рики и Повери образца 2024 года в Сан-Ремо. К сожалению, к тому моменту остался только дуэт, состоящий из Анжелы Брамбати и Анжела Соджу. И пусть тогда они заняли только 21 место, но мы-то помним, на что они способны. Одними из самых успешных, конечно, стали их ранние выступления на конкурсе в 70-м и 71-м году. Тогда они оба раза заняли почетное второе место. Между прочим, в 70-м году они уступили не кому-нибудь, а одной очень известной семейной паре Адриано Челентано и Клаудии Мори с песней «Chi non lavora, non fa l'amore». «Кто не трудится, тот не любит». Точный перевод доступен только для взрослых. А это, кстати, фрагмент того самого выступления Челентано и Мори 70-го года именно на сцене фестиваля Сан-Ремо.

вами возвращаемся к группе Рики и Повери, в том числе и потому, что у них тоже была победа, но чуть позже. Триумфальное выступление случилось аж в 85-м году, когда они приехали в Сан-Ремо с песней «Семинамора», «Если я полюблю». Именно этот хит, тепло встреченный публикой на фестивале в 85-м, прямо сейчас прозвучит в программе «Ю».

0: Семинаморо. Песня, которая поднялась на вершину фестиваля Сан-Ремо в 1985 году. Кстати, тогда Рикки и Повери обошли многих именитых соотечественников, включая Эроса Рамазотти и Рикардо Фольи.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Ну что, много красивых и знаковых песен Рикки и Повери сегодня уже прозвучало, но как-то так получилось, что не было ни одной композиции с важного для группы альбома «Voulez-vous danser» 83-го года. Между прочим, именно на этой пластинке оказалось, ну как мне кажется, самое большое количество хитов в процентном содержании. Такая повышенная концентрация знакомых и любимых звуков в одном месте. Ну как минимум 6 песен из 10, которые точно вошли в историю. И, конечно, регулярно звучат в эфире Ретро-ФМ. Давайте вспомним, ну хотя бы самые яркие треки с пластинки, которая закрепила статус Рикки и Повери как одной из самых успешных итальянских групп. Например, именно на альбоме «Voulez-vous danser» звучит их знаменитая зажигательная композиция с испанским настроением «Hasta la vista». «Hasta la vista».

Пицца, спагетти, кошки на крышах и, конечно, солнечная ностальгия. «Чао, Итали», «Чао, Аморе» — песня, которая также нашла себе место в альбоме под названием «Волеву Дансе». Забегая вперед, скажу, что сегодня нас ждет встреча еще с несколькими песнями с этой важной пластинки группы «Рики и Повери». Ну вот, например, прямо сейчас прозвучит одноименная композиция. Такое предложение, от которого сложно отказаться. Предложение по-французски. Предложение потанцевать. В программе «Ю» это, кстати, тоже можно. Итак, с нами еще один хит «Рики и Повери» 83-го года «Волеву Дансе».

0: такой музыкальный синоним слов «праздник» и «веселье» песня группы Рики Повери «Voulez-vous danser» с одноименного очень удачного альбома 83-го года. Конечно, тогда композиция отлично показала себя в хит-парадах многих стран.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так, стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Кирьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, у нас сегодня яркие, темпераментные итальянцы Рики и Повери. Чуть раньше я уже немного затронул тему каверов на песни наших сегодняшних героев. В частности, перепевку композиции «Come Over Ray» в проекте «Фабрика звезд». Логично предположить, что работа артистов такого масштаба, как Рики и Повери, не осталась незамеченной другими исполнителями. Вот, кстати, еще одна мощная интерпретация «Come Over Ray» в исполнении Мурата Насырова, которая однажды прозвучала на телевидении.

Что касается других песен группы «Рики и Повери», то на них тоже обращали внимание известные артисты. Вот так звучала знаменитая «Сара перке ти аму» в исполнении «Альбану».

Кстати, да, вы не ослышались, здесь композиция звучит на испанском. Será porque te amo. А вот испаноязычный исполнитель пуэрториканец Хосе Фелисиано исполнил еще один хит Рики и Повери «Que será» на итальянском языке. Que

Мы знаем, что музыка Рики и Поври может быть очень разной и по темпу, и по настроению. Вот пришло время вспомнить невероятно мелодичную и лиричную историю «Cosa Say», которая также не осталась без каверов. Пожалуй, самая известная русскоязычная адаптация — это версия от группы «Премьер-министр», записанная в 2004 году.

теперь пришло время послушать оригинальную версию 83-го года, песню, которая вошла в состав упомянутого ранее альбома «Вулеву Дансе». В программе «Ю» группа «Рики и Повери» композиция «Коза Сей».

0: легендарная, романтическая и очень эмоциональная баллада группы Рики Повери «Коза Сей».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: О том, что группа Рики и Повери стала настоящим явлением, может свидетельствовать много вещей. Особенно хорошо это, конечно, заметно отсюда, из 21 века. Но уже тогда, и в 70-е, и особенно в 80-х, в том числе благодаря признанию слушателей, было понятно, что этот итальянский коллектив появился всерьез и надолго. Кстати говоря, одним из подтверждений успешности всегда остается и реакция коллег по цеху, причем в разных странах. Своего рода последователи Рики и Повери появились в 80-х, как это неудивительно, в Чехословакии. Ну, может быть, последователи — это громкое слово, но само название проекта говорит о многом. Трики а повери. По-нашему, уловки и суеверия. Ну, или трюки и суеверия, если хотите. И вот эти вот самые трики а повери, появившиеся на мощной волне итальянских диско-хитов, выпускали музыкальные пародии на известные песни. Кстати говоря, в ход шли не только композиции Рики и Повери. Ну, например, досталось тогда известному хиту от Альбана и Рамина Пауэр.

В общем, «феличита» тут превратилась в экзотическую «одечиту». Насколько я понял, это немного связано с математикой, а именно вычитанием. Не пытаемся понять логику, просто слушаем и улыбаемся. Ну а что касается чехловацкой пародии непосредственно на группу «Рики и Повери», то есть вот такой музыкальный экземпляр.

Знаменитая «О, Шери, Шери» в песне «Made in Italy» здесь становится «О, Жени, Жени». По-нашему, «О, женщины, женщины». Ну, эту песню мы сегодня уже послушали в оригинальной версии. А я, помнится, обещал песни с альбома «Волеву дансе», а обещания надо выполнять. Поэтому сейчас возвращаемся к настоящим, оригинальным «Рики и Повери» в программе «Ю», зажигательный и любимый многими хит под названием «Дан-дан, э уна канцоне д'аморе».

0: Песня о любви. Именно так переводится название знаменитой композиции «Дан-дан e una canzone d'amore». Сегодня в программе «Ю» обо всем, что касается группы «Рики и Повери».
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: А на пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
4: Это собака-спасатель.
3: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12:15 на пятом канале для зрителей старше 16 лет.
5: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х, непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, Рики и Повери — группа, чьи песни легко узнаются буквально с первых звуков. Они начинали с пляжных концертов в Генуе, исполнения каверов, а в итоге стали одной из самых знаковых итальянских групп. За время своего существования, которое, кстати, не закончилось, Рики и Повери выпустили пару десятков студий.

0: Местный приезд Рики и Повери в нашу страну. Важнейший из площадок и местом встреч в 21 веке стал международный фестиваль легенды ретро-ФМ. Много удивительных и ярких моментов музыканты подарили всем зрителям фестиваля. Это всегда было по-итальянски тепло, эмоционально, и, само собой, зал находился на одной волне с любимыми артистами и, конечно, подпевал любимым хитам «Сараперки Тьямо», «Камеварей», «Made in Italy». Или можно вспомнить еще один знаковый хит Рики и Повери.
1: Грати!
2: Спасибо большое!
3: Радио Ретро! Чао!
0: Вот такое единение с публикой в Москве случалось на международном фестивале легенды Ретро-ФМ. А давайте-ка мы этой знаковой песней Рики и Повери сегодня и завершим программу «Ю». Прямо сейчас знаменитая «Мама Мария». В следующую субботу снова расскажу про какого-нибудь достойного артиста или артистку, или артистов. Пожелания пишите во всех страницах Ретро-ФМ в соцсетях с пометкой «Программа «Ю». Ну и не забывайте, что все выпуски есть в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Более 11 тысяч родителей в Северной Осетии получили семейную выплату за 2 месяца действия новой меры соцподдержки. Как сообщает отделение Социального фонда России по республике, на эти цели направлено более 300 миллионов рублей. Размер выплаты для каждой семьи индивидуален, он зависит от доходов. НДФЛ, удержанные поставки 13% и выше, пересчитывают по льготные 6%, а разницу возвращают. Добавлю, оформить выплату могут работающие родители с 2 и более детьми до 18 лет, а при очном обучении до 23 лет. Прием заявлений продлится до 1 октября. Подать их можно через госуслуги, МФЦ или клиентские службы соцфонда. Во Владикавказе завершили капитальный ремонт участка улицы Ливаневского. Как сообщает мэр города Вячеслав Мильтихов, от улицы Хаджи Мамсурова до переулка Рыночного специалисты обновили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, установили новые бордюры и поребрики. Перед ремонтом были заменены инженерные сети. Глава города отметил, что капитальный ремонт дорог идет с опережением графика. Выполнено около 45% общего объема работ. В Северной Осетии создают 2 современные модельные библиотеки. Как сообщает Минкульт Республики, их откроют на базе филиалов городской библиотечной сети номер 2 и 4. Сейчас в помещениях продолжаются ремонтные работы. Значительная часть подготовки уже выполнена. Приобретены книги, оргтехника, кондиционеры и музыкальные инструменты. Также заключены контракты на поставку дополнительной мебели. Обновленные библиотеки станут современными пространствами для чтения, обучения и культурного досуга. Работы проводят в рамках национального проекта «Семья». В Северной Осетии стартовал прием заявок на 2-й сезон всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты». Об этом сообщил глава региона Сергей Миняйло. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию собственных проектов. Поддержку окажут инициативам в сферах добровольчества, образования, творчества, патриотического воспитания, экологии, спорта и других направлениях. Подать заявку можно до 15 сентября на платформе «Молодежь России». Завтра футбольный клуб «Алания» встретится с кировским «Динамо» в матче 5-го тура 2-й лиги А. Игра состоится в 16:00 во Владикавказе на стадионе «Спартак». Для «Алании» это будет первый домашний матч на обновленной арене. Напомню, в конце июля «Спартак» прошел необходимую проверку и был включен в перечень стадионов, имеющих действующий сертификат соответствия Российского футбольного союза. Курс доллара на сегодня 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Это были новости на Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: сын Егор поздравляет свою мамочку Екатерину из Минска с днем рождения. Желает хорошего настроения, счастья, здоровья и успехов. Семья Лаптевых из Томска поздравляет с днем рождения дочку Анютку. Ей сегодня 33, она на дежурстве, все ее любим, она замечательный человек. Анютка, будь счастлива. И кроме того, сегодня завершается двухнедельный марафон «День рождения семейства». С прошедшим днями рождения поздравляем сына Дмитрия и мужа Сергея.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Светлана из Апшеронска передает привет своему любимому Сереге, самому лучшему мужчине на земле. Евгения из Евпатории передает привет в Москву дочери Дарьи Заугольниковой и Василию Киселеву. Они делают ремонт под ретро-ФМ. А вообще под ретро-ФМ можно все что угодно делать. Я вам доложу, друзья. Все получается замечательно. Мама Галя и Сонечка поздравляют с днем рождения доченьку Оксаночку Селянину из Няндомы. Желают ей здоровья, счастья, удачи и исполнения желаний. Друзья, если вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало, то, пожалуйста, подпишите, как зовут вас, как зовут человека, которому вы передаете привет. Потому что, ну, вот привет маме. Вот есть такие сообщения. Непонятно, какой маме, как вас зовут. Подписывайтесь, и будет вам счастье.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На ретро-ФМ.

0: Алёва передает привет друзьям Елене и Дмитрию Шулятьевым из Екатеринбурга. Ждем в гости. Передает привет мужу Сергею Кузьмину, который борется с травой на даче в Душоново. Любящие родственники, поздравляют с юбилеем Елену Александровну Бурцеву. Желаю счастья, здоровья, любви, улыбок. Роман Буров из Северодвинска передает привет любимому городу. Огромный привет семьям Мырцевых, Буровых, Воробьевых и отдельный привет Юрию Воробьеву, который сейчас рыбачит. Ульяна передает привет, собственно, себе, мужу Рафаэля, дочери Изабелле и дочь Мишель, которая, собственно, возвращается из лагеря. Они сейчас ее едут встречать. Ну и, наконец, мама передает пламенный привет Кате Семеновой.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
5: Сантехника Ёж.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
9: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
10: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
11: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
12: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
13: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
14: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Максим из Владивостока поздравляет любимую жену Марину с днем рождения. «Люблю тебя», пишет Максим. «Здоровья, всегда быть в позитиве». Олег передает привет любимой теще Татьяне. Жене Катюшке поздравляет Артема с днем рождения. Готовлю для него шашлык. Юрий и Елена Красновы из поселка Новоспасская Ульяновской области поздравляют с днем рождения двух прекрасных девушек. Наталью Александровну Самойлову из поселка Новоспасская и Анастасию Бабонину из Казани. Желаем крепкого здоровья, ярких событий, счастья и благополучия.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: звучат ваши имена в этой программе. Это Феличита на Ретро-ФМ, друзья. Дочка Александра передает привет любимой маме Ольге в пробке из Москвы на дачу. Дети и внуки поздравляют Надежду и Геннадия Поликарповых с 45-летием со дня свадьбы. Юбилей – настоящее доказательство вашей любви, верности, умения преодолевать любые трудности. Желаем здоровья, благополучия, новых счастливых моментов вместе. Евгений из Зеленогорска, Красноярского края, огромный передает любимой Любаше, сыну Даниилу, сыну Артему, доченьке Дашеньке, папе Виктору. Ну и мне, говорит Евгений, завтра 55. Ну, с наступающим вас, Евгений.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен». А также техническое обслуживание. Перестонская, 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Наталья Кротова из Егорьевск передает привет своей дружной семье. Мы как раз сидим за столом. И вообще всем привет, кто меня знает, пишет Наталья. Максим Крабейников из Первоуральска передает привет своему папе Эдуарду из Первоуральска. Жена Галина передает привет мужу Артему. Люблю его. Ну, а супруга Оксана из Новотроицка Оренбургской области передает привет своему мужу Игорю. Я его очень сильно люблю.

0: Маша из Калуги передает привет мужу Сереже и сыну Максиму. Очень сильно их люблю. Настюшка из Пятигорска передает привет мужу Коле Куглюковскому. Поставьте для него что-нибудь хорошее. Поставим. Людмила Смирнова передает привет любимому мужу Сергею. Мы снова на даче, пишет Людмила. Он работает, а я бездельничаю. Прекрасно. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
10: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

Тен Шарп завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Подписанных сообщений, замечу, не подписанные, к сожалению, нет возможности читать, потому что непонятно, от кого кому. Подписывайтесь в следующий раз. Оксана Жижикина из села Угловое Амурской области. Огромный привет своим любимым друзьям Саше и Алене Крисановым, Юрий и Наталье Ярощук. 1000

0: чемпионы, друзья! Мы с вами отработали всю неделю и теперь наконец-то можем отдохнуть с любимой музыкой. 15 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Стинг, Пэтти Райан и Евгений Осин. Совсем скоро!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в Центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
10: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Если вы когда-нибудь были в лондонском аэропорту Хитроу, то наверняка видели провокационную надпись «Лондон – столица мира». Так вот, именно это обстоятельство и роднит коренных лондонцев с нью-йоркерами, жителями Нью-Йорка. Они, в свою очередь, уверены в том, что столица мира – именно их город. Стинг на Ретро-ФМ. Только что «Englishman» и «Нью-Йорк», а уже совсем скоро у нас «Мираж» Art Company и «Шер» в Москве 15:35.
1: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: выходные, и вот это по-настоящему радует. Это группа «Мираж» на Ретро-ФМ в 15.48. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья. И до конца часа у нас поет Сиси Кейч. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: ситуации. Дмитрий Маликов и Юритмикс.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Более 11 тысяч родителей в Северной Осетии получили семейную выплату за 2 месяца действия новой меры соцподдержки. Как сообщает отделение Социального фонда России по республике, на эти цели направлено более 300 миллионов рублей. Размер выплаты для каждой семьи индивидуален, он зависит от доходов. НДФЛ, удержанные по ставке 13% и выше, пересчитывают по льготной 6%, а разницу возвращают. Добавлю, оформить выплату могут работающие родители с 2 и более детьми до 18 лет, а при очном обучении до 23 лет. Прием заявлений продлится до 1 октября. Подать их можно через госуслуги, МФЦ или клиентские службы соцфонда. Во Владикавказе завершили капитальный ремонт участка улицы Ливаневского. Как сообщает мэр города Вячеслав Мильтихов, от улицы Хаджи Мамсурова до переулка Рыночного специалисты обновили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, установили новые бордюры и поребрики. Перед ремонтом были заменены инженерные сети. Глава города отметил, что капитальный ремонт дорог идет с опережением графика. Выполнено около 45% общего объема работ. В Северной Осетии создают 2 современные модельные библиотеки. Как сообщает Минкульт Республики, их откроют на базе филиалов городской библиотечной сети номер 2 и 4. Сейчас в помещении

0: помещениях продолжаются ремонтные работы. Значительная часть подготовки уже выполнена. Приобретены книги, оргтехника, кондиционеры и музыкальные инструменты. Также заключены контракты на поставку дополнительной мебели. Обновленные библиотеки станут современными пространствами для чтения, обучения и культурного досуга. Работы проводят в рамках национального проекта «Семья». В Северной Осетии стартовал прием заявок на второй сезон всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты». Об этом сообщил глава региона Сергей Миняйло. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию собственных проектов. Поддержку окажут инициативам в сферах добровольчества, образования, творчества, патриотического воспитания, экологии, спорта и других направлениях. Подать заявку можно до 15 сентября на платформе «Молодежь России». Завтра футбольный клуб «Алания» встретится с кировским «Динамо» в матче 5-го тура 2-й лиги А. Игра состоится в 16:00 во Владикавказе на стадионе «Спартак». Для «Алании» это будет первый домашний матч на обновленной арене. Напомню, в конце июля «Спартак» прошел необходимую проверку и был включен в перечень стадионов, имеющих действующий сертификат соответствия Российского футбольного союза. Курс доллара на сегодня 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: кто на выходных, наоборот, свалил из дома, я очень понимаю и поддерживаю вас, друзья. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Сандра, Владимир Высоцкий и Spice Girls.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
1: Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
10: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно.

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: радости в жизни бывают невинные и винные. Но с любовью, в общем, та же история. О своей невинной любви Сандра нам спела в 16:34. Меня зовут Антон Веселов. А впереди на Ретро-ФМ «Живаго» и группа «Рок Острова».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: можете мне не верить, друзья, но в Африке, если человек состоит на 80% из воды, то считает, что он из благополучной семьи. Да, в Африке и не только. Группа Тото на Ретро-ФМ в 16 часов и 49 минут. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа с нами группа Queen и песни с «Кавказской пленницы».
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Круглосуточно. 6+. А на пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
1: Это собака-спасатель.
0: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Завтра в 12:15 на пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

Мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Irish People, это звучит бодро. Ну, действительно, под эту музыку заниматься можно даже зарядкой. И не только вашему мобильнику, друзья, и нам тоже. Это Village People в 17 часов и 18 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM ансамбль «Веселые ребята» Фил Коллинз и Татьяна Овсиенко.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне, а сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
1: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
2: Делайте ремонт.
3: Не переплачивайте.
2: В стройцентре СОМ акция.
3: Нашли такой же товар дешевле?
2: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: песенка, но есть и хорошие новости, друзья. Еще половина августа у нас впереди. Сегодня как раз экватор, так что делаем лето веселее, как минимум, с любимой музыкой. Уже совсем скоро у нас Валерий Леонтьев, Рикардо Фолли и Крис Ри.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: По-моему, дельтаплан скорее может помочь ощутить чувство животного страха. Но, впрочем, психологи утверждают, что страхи – это наши скрытые желания, друзья. Так что не скрывайте желаний, и не будет вам ведом страх. Дельтапланы. Валерий Леонтьев на РЕТ-ФМ в 17.48. Меня зовут Антон Веселов. А совсем скоро, до конца этого часа, у нас Кайли Миног и квартет Битлз.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожный год от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
6: Radio Hub. 12+.

0: делает леди, узнав, что ее муж собрался в оперу с другой леди? Правильный ответ: устраивает концерт дома. Но эти ребята совместных концертов уже не устраивают, однако по одному еще как поют, в том числе, кстати, и про Шерри Леди. 18 часов и 20 минут, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Гибсон Бравэрс, ансамбль Юла и Дженнифер Лопес.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
7: Подробности в ТК «Арктика».
8: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
9: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
10: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Делайте ремонт.
12: Не переплачивайте.
11: В стройцентре «СОМ» акция.
12: Нашли такой же товар дешевле?
11: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
13: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
14: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 – супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню. Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
15: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
16: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская, 2А. Телефон
17: 29-33-60.
18: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: единственное, что достоверно известно о братье Гибсон, это то, что они действительно братья. Ну, и неплохо поют, это да, это тоже. Гибсон Бравэрс на Ретро FM в 18:34, а уже совсем скоро у нас группа Scorpions, Ванесса Паради и ансамбль Зодиак через несколько минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Знаете, друзья, слушал сейчас Scorpions и подумал, а не пора ли уже пойти на выходные? И решил, что пора. Да, действительно, пойду. Пойду отдохну немного. Встречаемся в понедельник с 11 до 3. Буду на Ретро-ФМ. Ну, а уже в следующем часе встречайте здесь Илью Глебова. 18:48 в столице. До конца часа у нас Bad Boys Blue и песни из Ивана Васильевича. Пока-пока.
1: Реклама. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
5: Это собака-спасатель.
4: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12:15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
7: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Ретро-ФМ 70-е.
9: Ретро-ФМ 80-е.
8: Ретро-ФМ 90-е.
9: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
9: 12+.

0: Boys, boys, boys. Сабрина напоминает, что девушки всегда рассчитывают на лучшее и надеются на любовь. В данном случае на совершенно летнюю любовь. 19:19 в столице. Любимые песни на Ретро FM для вас через пару минут. Андрей Миронов, Тина Тернер и Игорь Саруханов. Меня зовут Илья Глебов. Привет, привет, привет.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
1: Подробности в ТК «Арктика».

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

Согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Остап Сулейман, Берта Мария Бендербей, он же Остап Бендер, песня из фильма «12 стульев», ну и парус прям забелел на горизонте. 19:35 в столице, дальше для вас Михаил Муромов, Сандра и Стинг через буквально 3 минуты.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Я сегодня зашел вот в магазин, там яблоки такие, яблоки другие, пятые, даже десятые. И что же мне с ними делать, подумал я. Купил и похрустел. Снега, кстати, нету, что точно радует. Через пару минут тот год у нее не кис на Red FM. 19:49 в Москве.

0: и как пройти мимо улицы Дачной, например, а потом еще пройтись по Томатной, Кабачковой и зайти в шашлычный тупик. Середина августа, друзья. Отмечаем по этому поводу экватор под музыку Ретро ФМ. Через пару минут Бонни М, группа «Цветы». 20:19 в Москве.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: песня, которая была придумана еще в 1966 году. Ну и как часто случалось, Бунием взяли и сделали из этого солнышка абсолютную конфетку в 1976. Дальше на Ретро FM доктор Албан, Фиби Кейтс и песня из мультика. Через 3 минуты 20:35 в Москве.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов консультантов.
5: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Доктор Албан и его абсолютный взрыв всех танцевальных площадок середины 90-х. И сейчас, кстати, может перепасть, если вдруг вы затанцуете. 20:48 в столице. Затанцовывать будем все вместе с 9 до полуночи. Для вас вечеринка Ретро-ФМ. Просто напоминание. Через пару минут Пол Янг, «Синяя птица».
1: Реклама.

0: круглосуточно.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 15+.

0: оставайся. Хорошее предложение от Bad with Blue. Действительно, оставайтесь. У нас здесь весело. У нас здесь лучшая танцевальная музыка на вечеринке Retro FM, на экваториальной вечеринке Retro FM, потому что, ну, сегодня 15 августа, как ни крути, нужно что-то с этим делать. 21:19 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

Если вдруг кому-то показалось, что мелодия очень сильно знакома, и как будто бы это «Руки вверх», то это не как будто бы. Действительно, автор этой прекрасной композиции Сергей Жуков. И это то, что в репертуаре «Руки вверх» называется «Песенка». 21:34 в Москве. Это лучшая танцевальная музыка на субботней вечеринке «Ретро-ФМ».

прекрасный гитарный запил как раз для того, чтобы мы как-то ощутили, что нас точно связала какая-то музыка. И если точнее, танцевальная музыка нас связала. 21.50 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на вечеринке Ретро-ФМ.

Хей-хоп, что в вольном переводе может означать, не продолжить ли нам танцевать. 22:18 в Москве, субботняя вечеринка РФМ вовсю. Мы танцуем до полуночи под любимую танцевальную музыку. В супермиксе меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: in the mix. В супер отличном миксе лучшая танцевальная музыка здесь. Вот так вот говорят тебе чао, бомбино. Вроде бы как прощаются, а уходить не хочется, потому что, ну что ж уходить-то, когда здесь такая распрекрасная танцевальная музыка. Поэтому остаемся и танцуем под эту самую распрекрасную музыку на субботней вечеринке Red FM.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.

Мир изменился today. Это дуэт Maywood. Ну, собственно говоря, что ни день, то мир изменился. Так что мы уж к этому как-то привыкли неизменно. Лучшая танцевальная музыка на Ретро FM с 9 до полуночи. 23:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Мы с вами танцуем аж до полуночи.

Ансамбль «Пламя», их такой развернутый гороскоп, но особенно привет всем скорпионам. 23:35 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке «Ретро-ФМ». Продолжаем двигаться.

0: сути, прощаюсь, потому что в полночь здесь встречайте Дмитрия Майорова. Да, лучшая танцевальная музыка для вас каждый день на вечеринке РТФМ с 9 до полуночи.
1: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос». Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Грустно в свое время. Каждый раз, слыша эту историю, грустно вздыхал Клод Франсуа, потому что если бы он не зазевался, точнее, не проспал встречу с Тото Кутуньо, эта ныне всемирно известная песня могла бы достаться ему, а не Джо Дассену. Не всегда, что ли, спать на пользу. Это большое исключение, конечно. Столица тем временем 20 минут первого. Для тех, кто не планирует разменивать полуношничные настроения на что-то другое, скажу так, уже музыкально впереди и на подходе на Ретро-ФМ хиты Жанны Фриски и другого Джо, Джо Кокера. Меня же зовут Дмитрий Майор. Всем большие приветы. Не скучного так.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

летнем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

трубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от страха

гасить новость, но все же, для того, чтобы получать более-менее достойную пенсию выше 40 тысяч рублей, специалисты говорят, нужно накопить 200 пенсионных баллов. Чтобы накопить 200 баллов, нужно работать примерно 35 лет, а официально получать зарплату около 142 тысяч рублей. Вроде ничего сложного для некоторых. Ладно, отдыхаем, пока отдыхается. Ждем скорого музыкального появления на Ретро FM Виктора Салтыкова и Хулио Иглесиаса. В столице 0 часов 35 минут.

0: сейчас на всякий случай проверил, есть ли отдельный праздник под названием «День коня в яблоках». Ваши ставки? Нет такого. Но День лошади в России, как и до этого, можно отметить 31 августа. Всемирный день лошади празднуется 11 июля. Так вам, для справки, что ли. Что ж, до времени в столице 0 часов 49 минут. На Ретро-ФМ приближаются Рики и Побри.
1: Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

«Серая серость», «Лейтбэк», да и в целом нам не к лицу. Уже сколько лет они музыкально за этакие 50 оттенков тепла, улыбки, солнца и гимн летнего отдыха. Продолжаем с вами, пока выходное время позволяет тоже отдыхать в столице. Час 20 на Retro FM. Компанию об этом скоро составит Юрий Антонов и Томас Невергрин.

каждой минуты. Выходного времени, конечно, больше не становится. Все логично. Так что лишний раз не отвлекаемся. Фэнси уже заканчивает свое выступление. Хитовый на Ретро-ФМ. А на подходе Элтон Джон и Валерий Лютик. В столице час 35 минут.

Чудесно, Ace of Base докладывает. Как некоторые считают, в жизни нужно попробовать все, и наши с вами соотечественники, судя по новостям, пробуют. Народ больше обычного стал налегать на необычные вкусы, особенно вкус мороженого. Сырное мороженое, фруктовый лед с солеными огурцами, пломбир со вкусом пенного и другие необычные продукты стали приобретаться значительно чаще. Спрос вырос до 40%. Как итог, такие необычные, странные места, вкусняшки, новый источник радости, источник быстрого дофамина. Такие дела. В столице час, практически 50 минут. С радостью к нам музыкально заглянут в ближайшие минуты на Ретро FM, Silent Circle и Лев Лещенко. Ждай.

был султан, был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны.

0: всем чемпионам и чемпионы. Queen на Retro FM. Получить подобный статус, ну, явно не просто. Ведь даже кто бы мог подумать, что в чемпионате там по лени тоже необходимо очень напрячься, приложить усилия, а то победы не видать. Ладно, возвращаемся к музыке. С ней на подходе на Retro FM Стив Уандер и Андрей Губин. В столице 2 часа 20 минут.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

И простой, что ли, способ проверить, насколько сильно обидели человека, проверить в целом, настроен он общаться, разговаривать или нет, задавать ему глупые вопросы. Тут смотреть на реакцию. В столице 2 часа 35 минут, практически 36, музыкально молчать. Далее ненамеренные арт-компании и Техас. Скоро их услышим на Ретрифе.

грубо говоря, два. А если поточнее, повнимательнее присмотреться, то 2 часа 48 минут столицы до очередной часовой границы. Нам успеет музыкально присниться Майкл Джексон. Также услышим Абу на ретро-фм. Продолжаем с вами отдыхать вместе. Всем отличного воскресенья.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!